0: Александрина, Александрия, Сашо, Сашка, Алекси, Алеко от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.